Рейдинан цамдар гуджиг шиви зинди на жибав лохса жевланви кангчим джахи аянчил шиви жиди на зинди жидг зомкан малла чавдан жидан зомкан лохса рейли.